0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которых предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963 в столице Албании, Тиране, родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы, албанца Авни. А мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласидо Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавилагуни частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавилагуни» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Круз. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречный окрас. Эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Через несколько минут на радио Сии продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
1: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен, в нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Каутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня 1963 в столице Албании Тирани родилась Инва Мулла, оперная певица, подарившая голос Диве Плавилагуни из фильма «Пятый элемент». Инва – это обратное прочтение имени отца певицы албанца Авни, а мама оперной дивы – Нина Одиянкова, родом из Ижевска. Она тоже была певицей и преподавателем вокала и стала первым педагогом дочери. Инва Мулла прославилась в 93-м, выиграв в Париже конкурс Пласида Доминго «Опералия». Ее стали приглашать в ведущие оперные театры мира, и ее лирическая сопрано покорила и Люка Бессона. Он искал голос не от мира сего, и вокал Плавалагуны частично создали на компьютере. Инва спела арию из оперы «Доницетти», а затем композитор фильма Эрик Сира собрал вокализ. Верхние ноты отдал Мулле, нижние спел сам. Голоса смешали и обработали на компьютере. Но Инва взяла 80% нужного диапазона и поразила всех участников съемочной группы. После выхода фильма термин «Плавалагуна» стал нарицательным для голоса с диапазоном более 5 октав.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующего недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Водители массово интересуются так называемыми топливными таблетками. Продавцы обещают чудо. Бросаешь пилюлю в бак, и расход бензина падает, а 92-й превращается в 95-й. Упаковка стоит рублей 70 и рассчитана якобы на 200 литров. Авторитетных тестов на этот счет масса. Их проводили и американское агентство по охране окружающей среды, и наш журнал «За рулем». Физику не обманешь. Присадка может сберечь не более 1-2% топлива. Все, что обещают сверх этого – чистый маркетинг. Более того, компоненты сомнительной химии не сгорают полностью. Они кристаллизуются, забивают форсунки и выводят из строя катализаторы. Попытка сэкономить часто заканчивается визитом на сервис. Хотите тратить меньше на заправках? Проверьте давление в шинах, разгрузите багажник и смените агрессивный стиль вождения на плавный. Это действительно работает.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 27 июня – день рождения банкомата. В эту дату, в 1967-м, первое такое устройство появилось в Лондоне. Придумал его шотландец Джон Шепард Бэрон, сотрудник компании, которая специализировалась на печати банкнот. Идея пришла, когда изобретатель не смог снять наличные со своего счета после закрытия банка. Они в Великобритании тогда работали только с 9 утра и до 3 часов дня, а по субботам и вовсе до 12:30. Шепард Бэрон захотел создать способ получать свои деньги в любой точке мира, а вдохновили его шоколадные торговые автоматы. Он говорил, что придумал автомат с батончиками, а только вместо сладостей в нем были деньги. Первый банкомат установили в отделении банка на севере Лондона. Его встроили прямо в стену здания. Из-за способа установки британцы шутливо прозвали первые банкоматы «hole in the wall», то есть «дырка в стене». Для снятия денег из них поначалу использовали специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Радио Си.

0: Спонсоры пиццетовой Елены Сергеевны сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и прямо сейчас программа «Минута драйва». Спонсор ООО «Ульсан Авто». Автоцентр Аками Восток на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это... удовольствие. В Аками Восток это не просто Солярис, это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто», 1-66-71-48-76-204. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Сибирский тракт 30.
6: Радио Си.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио 7.

0: слов на радио Сі.
1: Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура – это огромное испытание для организма, приводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падение спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из

0: Возьми меня с собой.
1: Сегодня у нас воскресенье, 28 июня. Спасибо, что это утро начинаете в компании «Радио Си» на 103.7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Дальше много классной музыки. Сейчас, например, «Ванатек Саван» на «Радио Си».
2: Реклама.
3: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
6: Границы Европы и Азии.
7: Лучший майонез. Уральский рок.
8: Три десятки. Такси нашего города.
9: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
10: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: Песня, которую Крис Ри написал, стоя в пробке, по крайней мере, так гласит легенда, «Road to Hell», только что на Радио Си. У нас в этот утренний час в городе затруднений, по крайней мере, серьезных нет, что, конечно же, радует. Отличного настроения вам, друзья. Вы слушаете Радио Си, Энрике Иглесиас. Через минуту пока же встречаем Катю Григорьеву на Радио Си.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 78-м открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эдсе, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: С нами только что Регина. День за днем. Day by day на радио Си 103.7 FM. Ну а по поводу дня у нас сегодня, если что, воскресенье, 28 июня. Выходной день. Прекрасного вам настроения. Бруно Марс через полторы минуты покажет время гороскопа. Его подготовила Анна Романова.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится, даже если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы, отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки, не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы, могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы, бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы, не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы, не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы, стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.
5: Доброе утро, Екатеринбург!
2: Радио Си.

Еще полчаса назад в центре Екатеринбурга была довольно комфортная сухая погода, потом резко начался сильный дождь. И вроде бы синоптики нам его обещали, но все равно как-то получилось очень неожиданно. Калашников с вами, отличного утра, сейчас 9.42 плюс 16, дальше возвращаемся к музыке.

Вы слушаете «Радио Си», дальше Майкл Джексон, «S-Song», «Песни земли» — это в ближайшие минуты, а прямо сейчас музыка, понятная без слов. Мелодия «Memory» на «Радио Си».

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: 10.01 в Екатеринбурге. Это Radio C на 103.7 FM. Сейчас новости на Radio C.
2: Здравствуйте. Самозанятые с июля 2026 года смогут впервые воспользоваться оплачиваемым больничным. В силу вступает соответствующий законопроект. Гражданин может выбирать страховую сумму, от которой будет зависеть размер будущего пособия. Это либо 35 тысяч рублей, либо 50 тысяч. Право на получение пособия возникает через 6 месяцев непрерывных взносов. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи. Некоторые рейсы могут быть задержаны или направлены на запасные аэродромы, сообщает перевозчик. Росавиация этим утром сняла ограничения, введенные в аэропортах Юга России. Кроме Сочи, к этой минуте небо также открыто и над Краснодаром. Проект строительства новой трамвайной ветки на Визе на этой неделе не прошел госэкспертизу. Инстанция отказала по техническим причинам, объяснили порталу 66.ru в пресс-службе мэрии. Подрядчик не успел загрузить все документы вовремя, на сроки работы это не повлияет, заверили в администрации. Напомню, что стоимость проекта на этапе проектирования оценивают в 11 миллиардов рублей. Завершить реконструкцию трамвайной линии планируют осенью 2027 года. Министерство культуры Свердловской области поможет Коляда театру подготовиться к новому творческому сезону. Рабочую встречу с новым учредителем Эко Ивашакидзе провел глава ведомства Илья Марков. Он уточнил, что полученное решение суда подтвердило возможность сотрудничества с театром, в том числе по вопросам здания, грантов и целевых субсидий. К планированию сезона в Коляда театре приступят после окончания фестиваля Коляда Плейс, напоминает Коммерсант Урал.
3: Малый бизнес сохранит льготный режим работы до 2030 года. Госдума приняла закон, который сохраняет до этого времени действующий порог выручки в размере 20 миллионов для компаний и предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Интерфакс напоминает, что ранее налоговики планировали ежегодное снижение лимита до 10 миллионов к 2028 году. По оценкам Минфина, решение затронет более 360 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Правительство США выступило против аукциона артефактов с «Титаника». По данным Associated Press, речь идет о реализации больше чем 100 предметов, поднятых с обломков корабля. Лоты планировали презентовать в рамках мирового турне по 4 городам. В числе артефактов есть и знакомые по фильму «Бронзовый херувим» и ожерелье из золотых самородков и кулон в форме сердца. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на сегодня, воскресенье, обещают нам облачную погоду с прояснениями, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем в Екатеринбурге до плюс 17. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
4: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Чернигове.

0: Яркая музыка для отличного утра на Радио Си. Сейчас 10.11 плюс 16. Давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Ульсан Авто». Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
4: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это... удовольствие. В «Аками Восток» это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. «Аками Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Ульсан Авто» 1-66-71-48-76-34. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
0: Далее с нами ночные снайперы, актриса. Буквально через минуту на Радио Си.
4: Реклама. Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
6: тоже готова. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
5: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
7: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
8: Телефон рекламной службы 235 09 05.
2: Радио Си.

0: Фил Коллинз на радио Си «Золотые хиты». Дальше переходим к новинкам. На старте Леонию Клам Скотт «Стей». А сейчас давайте узнаем, каким этот день был в истории. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог, родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов, цену рекордную для интернет-компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти $22 миллиона и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026-го он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Naked и Portugal The Man Glide. Хит, который дарит ощущение легкости и расслабленности. Ну и по этой причине, мне кажется, отлично подходит под утро воскресенья. Сейчас 10.41, а плюс 17, дальше Queen. Radio Gaga на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
2: Теперь я живу проще, ведь есть автомиг, газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
3: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
4: Автомиг. Круглосуточно. 222-2-222.
5: Одрел Групп. Огранец 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Тут так круто!
8: Тут вау!
7: Дети в восторге от парка развлечений.
8: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
7: Дети довольны.
8: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тута круто».
7: Екатеринбург, ТРК «Комсомол», 3-й этаж, 0+.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: России.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Си.

0: И Rage Always на 103.7 FM. Дальше с нами Lighthouse Family. Ну а сейчас инструментальная музыка на Радио Си. Спонсор выпуска ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами. А этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Екатеринбурге 11 часов. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова на радио Си.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего, вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в Департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы БРИГа России. В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Сегодня ожидается облачный с прояснениями день, дождь, ветер переменных направлений слабый, днем до плюс 17.
2: Реклама.
3: 3 квартиры на этаже?
2: 3 квартиры на этаже.
3: 3 квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Желаю вам отличного воскресенья. Сегодня у нас 28 июня. Вы в компании Radio C, только что Дэвид Гетта и Сия. Ну а дальше немного уральского рока. Наутилус Помпилиус. Прогулки по воде на Radio C.
1: Реклама. Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Ваками Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Аками Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
2: Реклама ООО «Пульзанавто» 1-66-71-48-76-204. Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
3: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
7: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/ ФРК «Джун» 2026 РУЛС.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: Трек, который неоднократно перезаписывался, было огромное количество версий этой песни. Задача была добиться такого плотного психоделического звучания. Получилось, по-моему, очень круто. Гудини, Дуа Липа, только что с нами на Радио Си. К музыке скоро вернемся, пока же давайте узнаем, каким этот день был в истории, расскажет Катя Григорьева. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 78-м открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эци, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Вы слушаете «Радио Си». Отличного воскресенья. Дальше с нами Лаура Бренниган.
4: Реклама.
7: Продолжите фразу. Три десятки это.
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
7: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 500 77 85. Сайт sofp.ru.
13: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: Телефон рекламной службы 235-09-05.
16: Радио Си.

0: Григорий Лепс на Радио 7, музыка, которую мы любим. Дальше с нами клан «Карусель», новинка «Ride». Этот хит буквально через полторы минуты покажет гороскоп. Анна Романова на Радио 7.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас могут появиться неожиданные партнеры или сторонники. Будет проще добиться желаемого или убедить других в своей точке зрения. Тельцы, не забывайте о взаимном уважении. Оно окупится даже, если сейчас кажется, что вы теряете авторитет. Близнецы, отличный день для того, чтобы разобраться с деликатными вопросами. Например, обсудить тонкие моменты с детьми или родителями. Раки, не лучший момент для проявления инициативы. Сейчас вы можете быть вдохновлены, но скоро это дело вам разонравится. Львы, могут напомнить о себе прежние ошибки или долги. Хорошо бы разобраться с этими вопросами, хотя бы частично. Девы, бурная активность будет невыгодна. Вы потратите много сил и времени, но получите мизерный результат. Весы, не стоит выбалтывать секреты ни свои, ни чужие. Подобная откровенность навредит вашей репутации. Скорпионы, не стоит планировать свидания и походы по магазинам. Ваша излишняя эмоциональность приведет к ошибкам в выборе. Стрельцы, стоит освежить привычную рутину. Это день, который позволит вам по-новому взглянуть на свое возможное будущее. Козероги. День неопределенности, но в то же время открытого выбора. Вы можете пойти по любой открывшейся вам дороге. Водолеи. Не стоит гнаться за острыми ощущениями. Они приведут либо к денежным, либо к межличностным проблемам. Рыбы. Новые дела точно не пойдут. Придерживайтесь старых методов и проверенных людей.

0: Спасибо, что это воскресенье проводите в компании прекрасной музыки Радио Си. Дальше мы для вас подготовили нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию». Слушаем «Виз Кидс», «Wet Wet Wet», «Любовь вокруг». А начнем «Золотую коллекцию» с «Bad Boys Blue» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
3: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
2: Лос-Маркет. Запомнил?
3: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
4: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
7: Для зрителей старше 6 лет. МАУ «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция «Радио Си».

0: «Диги Диги» — так называется хит, который мы только что послушали в золотой коллекции «Радио Си». На старте «Sixpence Non The Richer Kiss Me» — эта песня в ближайшие минуты. Пока же музыка, понятная без слов, на «Радио Си». Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер значит все окей на даче.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: В Екатеринбурге полдень. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова на Радио Си.
2: Здравствуйте. Работа микрофинансовых организаций с 1 июля изменится. Они будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, а также не должны скрывать риски и проставлять согласие клиента на дополнительные услуги автоматически. Одно из важных нововведений – это получение осознанного согласия заемщика на условия таких кредитов. Ранее опросы показали, что каждый седьмой респондент практически не читает договор перед его подписанием. В Кушве началась вакцинация против гепатита А. Иммунизация организована из-за риска появления инфекции на территории чрезвычайной ситуации. Прививки жителям Кушвы ставят рядом со штабом волонтеров и полевой кухней, пишет КП «Екатеринбург». После смерча, принесшего разрушения, ситуацию ухудшили дожди. Работы по восстановлению города при этом продолжаются. В субботу волонтеры и экстренные службы начали расчистку русла реки. Также в городе разгружают и раздают гуманитарную помощь. У жителей Свердловской области с начала года изъяли почти 1500 единиц огнестрельного оружия. Основная причина – это нарушение правил хранения и использования, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на пресс-службу Свердловского управления Росгвардии. После проведения необходимых процедур оружие переходит в собственность государства, а потом передается военным. Владелец ружья или карабина может проверить сроки действия документов через личный кабинет на едином портале госуслуг либо на государственной платформе по контролю за оборотом оружия. Россияне потратили на подготовку к выпускным больше запланированного. Об этом заявили трое из пяти участников исследования. У 32% итоговая сумма заметно превысила ожидания. Еще 28% заявили, что потратили немного больше первоначальных расчетов. Об этом пишет газета «Ру». Помимо самого праздника, семьям пришлось учитывать расходы на последний звонок, фотоальбомы, памятные сувениры учителям, а также наряд для детей. На чемпионате мира по футболу определились все пары плей-офф. На вылет будут играть Бразилия и Япония, Испания и Австрия, Аргентина и Кабо-Верде. Португалия встретится с Хорватией, а фавориты турнира сборная Англии сыграют против Демократической Республики Конго. Напомню, что в этом году система проведения Мундиаля изменилась. В чемпионате принимает участие большее количество команд. Из-за этого выросло количество групп и добавилась стадия 1/16 финала. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Синоптики на завтра обещают нам пасмурный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 16.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Адреса магазинов у дома на сайте brusianskiy-products.ru.
1: Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня –
5: тоже готово. В ЖК «СКМ Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. «СКМ Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
3: ЖК «СКМ Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акции, кухонный гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на sn.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартиры.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Телефон рекламной службы 235 09 05.
8: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Царское село было главной летней резиденцией Елизаветы I и Екатерины II. Но сначала там был всего один, весьма скромный дворец, который Петр I подарил своей жене Марте Скавронской, будущей императрице Екатерине I. Сегодня Екатерининский дворец в Царском селе. Изначально название этого места не имело никакого отношения к царям. Там находилась небольшая шведская усадьба, которая называлась Сарисхоф, то есть хутор на горке. Русские переделали это название в Царскую мызу. Главным дворцом царского села стал масштабный Екатерининский дворец. Он очень похож на зимний, что неудивительно. И тот, и другой строил главный архитектор императорского двора Франческо Бартоломео Растрелли. При Елизавете Петровне, дочери Петра, фасадные статуи и лепнина дворца были покрыты сусальным золотом, на что ушло около 100 килограммов золота. Прагматичная Екатерина приказала покрасить все обычной бронзовой краской, заявив, что тратить государственные деньги на ежегодное подновление золота на улице – это безумное расточительство. Изначально на крыше дворца рос полноценный яблоневый сад. Там выращивали фрукты для императорского стола. Для Екатерины II во дворце была создана уникальная спальня из молочного стекла и фиолетового фаянса. До войны это была самая хрупкая и самая дорогая комната в мире, напоминавшая изнутри ювелирную шкатулку. Один из самых знаменитых парадных залов в мире – это бальный зал Екатерининского дворца. Его стены сплошь завешаны картинами. Картины подбирались исключительно по размеру и цвету. Если холст не подходил по размеру под общую композицию, его безжалостно обрезали прямо по живописи. Именно в Екатерининском дворце находится легендарная янтарная комната. И, кстати, янтаря на всю комнату не хватило. Комната оказалась в 3 раза больше, чем сам янтарный кабинет. Так что в янтарной комнате много простой росписи под янтарь. Из-за перепадов температуры, влажности, капризный янтарь постоянно отваливался и мутнел. При дворце существовала пожизненная должность мастера-реставратора, который каждый день ходил по комнате с лупой, приклеивал отпавшие кусочки и полировал стены воском. В дворце существуют многочисленные фальш-стены, через которые можно подслушивать разговоры в соседних комнатах. И что на первом месте? Во дворце существует много скрытых ходов и комнат. Некоторые ходы ведут на острова в парке, а некоторые в тайные комнаты в павильонах и в самом дворце. Например, попасть в тайную комнату в павильоне «Эрмитаж» можно было только в специальном подъемном кресле, лифте. Если же хотелось оказаться там незаметно, то нужно было воспользоваться узкой лестницей, спрятанной внутри огромного буфета.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
5: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
7: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
8: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Один день, один шанс. Только 27 июня. Специально для вас коммерческий директор группы компаний «Июль» предложит уникальные условия и личную скидку, которую вы больше нигде не получите.
10: Я Игорь Селин, коммерческий директор «Июль Лада». 27 июня я готов сделать уникальное предложение на покупку нового автомобиля «Лада». Встречаемся в «Июль Лада» на Шевская 116А в течение всего дня.
11: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
7: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме Восток – это не просто Солярис. Это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой Солярис уже сейчас. Акаме Восток, Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
5: Реклама ООО «Пульзанавто» и на 66 71 48 76 34. Предложение до конца июня текущего года. Количество автоограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
8: Степаныч!
9: Да, сосед!
8: Теперь вы к нам на шашлыки. Только дай подсказку, чем мариновать?
9: Главное, чтобы майонез ежика на столе был.
10: С ним любой шашлык получится как надо.
11: Ежика. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика. Вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
12: 103.7 FM. Радио 7.

0: Вы слушаете «Радио Син» на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжается топливный кризис. Власти Иркутской области заявили, что вопросами перепродажи бензина займутся правоохранители. По словам иркутского губернатора Игоря Кобзева, некоторые предприимчивые граждане в его регионе закупают топливо, чтобы затем перепродавать по завышенной цене. В это же время ситуацию на топливном рынке Иркутской области называют непростой. Власти считают, что в течение 2 недель смогут снизить ажиотаж, вызванный недостаточной отгрузкой топлива на АЗС. При этом обслуживание экстренных и оперативных служб отделено от общего потока автомобилистов. Очереди на заправках продолжаются и в Свердловской области. В Екатеринбурге автомобилисты стоят за топливом, начиная с вечера пятницы. В соцсетях многие водители заявляют, что заправиться удается, объехав АЗС только в нескольких районах. Основная жалоба водителей – это отсутствие 92-го и 95-го бензинов. Дизельное топливо в наличии на большинстве заправок. В выходные власти Свердловской области и представители топливного рынка новых комментариев по этой теме не давали. На неделе отсутствие бензина связывали с ажиотажным спросом, из-за которого нарушилась логистика даже у крупных сетей. Максимальное количество дождей в эти выходные принял на себя запад Свердловской области. При этом июнь во многих городах региона уже перевыполнил план по осадкам. Так, в Екатеринбурге с 1 по 28 июня выпали уже 2 нормы, а в Верхнем Дуброве и Камышлове количество осадков превысило обычный уровень в 3 раза. Влияние циклона сохранится еще в течение нескольких дней. Неустойчивая погода с кратковременными дождями простоит до июля, после чего, вероятно, недолгая передышка в осадках, рассказали в Уральском гидрометцентре. Для символа международного фестиваля молодежи «Соболенка» выбрали имя. Маскота будут звать «Уралик», сообщили в Департаменте информполитики перед выходными. Победитель голосования определился с минимальным отрывом. На 2-м месте было имя «Якатик». В топ-5 также попали варианты «Демид», «Снежок» и «Малахитик». Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. В Санкт-Петербурге минувшей ночью снова встретили БРИК с алыми парусами. Шоу считают одним из главных мероприятий для всех выпускников страны. Финалом был праздничный салют и проход в акватории Невы «БРИГа Россия». В мероприятии приняли участие около 66 тысяч выпускников из Петербурга и других регионов России, а также иностранные гости, пишет РБК. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра, понедельник, обещают нам пасмурный день, будет дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до +12, днем до +16.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 5 лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
5: На радио Си.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
4: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
5: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
4: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
6: ООО Лос Маркет. Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
7: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
8: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Голос дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности — Виталий Погосян. Группа «Дудук Бенд» и скрипачка Нарине Нанаян в концерте «Созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность». 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edcpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Золотая коллекция

0: реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уезд до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
2: «Одрил Групп». УГРН-110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Тут-то круто!
9: Тут-то вау!
8: Дети в восторге от парка развлечений.
9: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
8: Дети довольны.
9: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
8: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
10: 103.7 FM. Радио Си.
11: Вы слушаете Радио Си. Сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых «Златопечка».
12: Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Желаю отличного воскресенья. Вы в компании Radio C на 103.7 FM. Сейчас с новостями Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу заключенное перемирие. Об этом пишет Bloomberg. Американская авиация поразила объекты разведывательной инфраструктуры, а также системы ПВО. В ответ Тегеран атаковал 8 ключевых военных объектов США, расположенных на Ближнем Востоке. Обе стороны обвиняют друг друга в срыве договоренностей. В это же время на 29 июня намечен основной раунд переговоров по урегулированию конфликта. На фоне взаимных обвинений и ракетных ударов этот процесс оказался под вопросом, пишут западные СМИ. В Солнечном в ДТП пострадали 4 человека. На улице Нескучная столкнулись автомобили Hyundai и Lada. На месте аварии продолжают работу сотрудники ГАИ. Очевидцы предположили, что один из двух участников столкновения проехал перекресток Нескучной и Лучистой на Красный. Автомобиль Lada серьезно поврежден. Удар по автомобилю пришелся в среднюю стойку. Сильно смяты водительская и пассажирская двери слева. В госавтоинспекции уточнили, что двое из 4 пострадавших в аварии это несовершеннолетние. До конца июня в Екатеринбурге официально назначат нового главу Департамента культуры. Как заявил мэр Алексей Орлов, кандидат на этот пост уже есть, и кандидатура проходит согласование. В четверг стало известно, что новый руководитель будет и у Департамента потребительского рынка. Прежний директор Максим Чуплыгин назначен главой Орджоникидзевского района, напоминает агентство ЯА. Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов на едином госэкзамене. Это абсолютный рекорд за всю 25-летнюю историю ЕГЭ. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что максимальные 100 баллов Екатерина Малкова получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. В активе выпускницы, кроме этого, победа на престижных школьных конкурсах и олимпиадах. 500-бальница будет выбирать между ведущими вузами страны. Это МГУ, МФТИ и РХТУ имени Менделеева. Геологи определили точный возраст старейшего на Земле кратера. Он сформировался около 3 миллиардов лет назад и является ударным кратером. Расположен объект в австралийском регионе Пилбара. Катастрофа, в результате которой произошло образование кратера, относится к архейской эре. В этот период Земля представляла собой водный мир с тусклым солнцем, где уже зарождалась примитивная жизнь, а бомбардировка метеоритами была обычным явлением. Этот кратер старше предыдущего рекордсмена почти на 800 миллионов лет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра будет пасмурно, дождь, ночью до плюс 12, днем в Октябрьске до плюс 16.
3: Реклама.
4: Три квартиры на этаже?
3: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
5: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
3: Сайт sib-kalina.ru.
6: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
5: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
7: Стоп! А если покупка автомобиля – это удовольствие? Вакаме «Восток» – это не просто «Солярис», это условия, которые подстраиваются под вас. До конца июня специальные предложения. И да, таких цен больше не будет. Выбирайте, сравнивайте, забирайте свой «Солярис» уже сейчас. Вакаме «Восток», Сибирский тракт 30. Делаем покупку простой и выгодной.
8: Реклама ООО «Пульзанавто» и «Н66-71-46-34». Предложение до конца июня текущего года. Количество авто ограничено. Екатеринбург, Сибирский тракт 30.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио «Си».

0: слушаете «Радио Си». Сейчас полистаем страницы всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов, цену рекордную для интернет-компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти $22 миллиона и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026-го он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
8: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
9: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Уэста до Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
12: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамное гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый». ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
14: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
15: 103.7 FM. Радио 7.

0: Реклама.
1: Как закончились?
2: Мы, брусянские, быстро лопаем.
1: Я пельмени, блинчики, котлеты и деликатесы покупала.
2: Все съели.
1: Ладно, схожу. Магазин-то рядом с домом.
3: Выбирайте и вы вкусные, натуральные и свежие мясные полуфабрикаты и деликатесы от брусянского мясокомбината. Адреса магазинов на brusianskiy-products.ru.
4: Выбрать район – готово. Выбрать квартиру с ремонтом – готово. А вот кухня...
5: тоже готово. В ЖК СКМ «Ривер» до 1 августа готовая кухня с техникой идет в подарок при покупке квартиры.
4: Отлично! Еще и сэкономим время. СКМ «Ривер». Квартиры с ремонтом и кухней в подарок.
6: ЖК СКМ «Ривер». Застройщик ОСЗ «СКМ «Ривер Парк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. До 1 августа при покупке квартиры с перечнем акций кухонной гарнитур с техникой в подарок. Описание условий акции на scm.ru. Не оферта. Действительно при наличии квартир.
7: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только сейчас. Всего 45 новых автомобилей по входной цене завода-производителя. Никаких наценок, никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Успевай в «Черри» «Теннет» июль на «Металлургов 65».
8: Акции до конца этого года.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Знаем, как дороже продать вашу квартиру. Обращайтесь. Dial93.ru.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
0: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
4: Коллекция Бергнер идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Бергнер. Создан для вашей кухни.
5: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
6: Что хочет летом моя крошка?
7: Душа требует окрошку.
6: На квасе или на кефире?
7: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика. Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль Ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: 103.7 FM. Радио Си.
9: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
10: Строим новое!
11: Ремонтируем любимое!
10: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: слушаете радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. По данным синоптиков, 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди. В период непогоды МЧС Свердловской области настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности. На улице важно избегать шатких конструкций, преграде нужно найти укрытие и защитить голову одеждой или сумкой. Также спасатели напомнили, что на водоеме при приближении грозы оставаться опасно, нужно обязательно направляться к берегу. Водителям рекомендуют непогоду пережидать на безопасных обочинах или стоянках. Тяжелое ДТП произошло на Тюменской трассе. На 78-м километре в районе Богдановича столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника погиб, сообщили в госавтоинспекции. Причиной аварии стал выезд на встречную. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГАИ. В районе аварии транспорт пропускают по встречной полосе. По данным интерактивных карт, пробка в направлении Белоярского и Екатеринбурга со стороны Богдановича растянулась больше, чем на 6 километров. Россияне в рамках безвизового режима смогут посетить 76 стран. В этот список входят Китай, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также Сейшелы, ЮАР, Аргентина и Венесуэла. Треть стран, которые поддерживают безвиз с Россией, находится в Азии. Каждая пятая страна в Африке. Безвизовый режим с Россией, несмотря на санкции, действует и с некоторыми европейскими государствами. Это Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина, напомнили в Ассоциации туроператоров России. Продолжая международную тему, российские ограничения могут практически полностью лишить Армению доходов от продажи рыбы. По итогам прошлого года республика заработала около 80 миллионов долларов на поставках своей продукции. Из этой суммы 78,5 миллионов пришлись именно на поставки в Россию. В число других импортеров рыбы из Армении входит Грузия, Соединенные Штаты, Украина и Белоруссия, пишет РИА Новости. Первому в истории триллионеру Илону Маску сегодня исполнилось 55 лет. Состояние богатейшего человека в мире, главы SpaceX и Tesla, называют 23-й экономикой мира, поскольку на планете есть 22 страны, чей ВВП меньше, чем состояние Илона Маска, пишет РБК. В 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI, в 2016 стал учредителем Neuralink, которая разрабатывает мозговые импланты. Громкой оказалась в 2022 году и покупка Илоном Маском Твиттера, который он в считанные дни переименовал просто в X. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
0: Давайте узнаем, что нам завтра в понедельник, 29 июня, ждать от погоды. Будет пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 16.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Агентство недвижимости «Идеал». Поможем быстро и выгодно купить жилье. Обращайтесь. Dial93.ru.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Тут-то круто!
4: Тут-то вау!
3: Дети в восторге от парка развлечений.
4: А мамы от скидок. Детский праздник по программе «Тут-то вау» с выгодой 30% до конца июня этого года. Аттракционы, анимация, комбо-меню. Все для веселья и яркого дня рождения.
3: Дети довольны.
4: Мамы спокойны. Подробности на сайте и в соцсетях «Тут-то круто».
3: Екатеринбург, ТРК «Комсомол». Третий этаж, 0+.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да! Ура!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио 7.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
3: Атмосфера просто космос.
4: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
4: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
5: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: Выберем другое.
6: Не хочу другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си.
1: Сделайте громче, когда звучит любимая музыка на Радио Си.
0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: Уэст Эда Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 754-56-55.
3: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». В одной минуте от метро. Квартиры от 8,5 миллионов рублей. Система очистки воздуха и воды. Панорамная гранд-лобби с сервисом 5 звезд. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
6: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
7: Михалыч, ты же септик недавно ставил. Посоветуй. Заводов много, запутался.
8: Так за подбором не к производителям нужно, а к экспертам. Обратись в Лос-Маркет. Они 20 лет устанавливают септики на Урале. Выберут оптимальный вариант с учетом особенностей участка. И монтаж сделают как надо.
7: Лос-Маркет. Запомнил?
8: И на замеры запишись. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Сайт losdefismarket.ru.
9: ООО «Лос-Маркет». Город Екатеринбург. ОГРН 115-665-808-6100.
0: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Желаю отличного воскресенья. Спасибо, что этот день проводите в компании Radio C. Сейчас новости.
2: Здравствуйте. Спасатели выпустили штормовое предупреждение для Свердловской области. По данным синоптиков, 29 июня местами на территории региона ожидаются сильные дожди. В период непогоды МЧС Свердловской области настоятельно рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности. На улице важно избегать шатких конструкций, преграде нужно найти укрытие и защитить голову одеждой или сумкой. Также спасатели напомнили, что на водоеме при приближении грозы оставаться опасно, нужно обязательно направляться к берегу. Водителям рекомендуют непогоду пережидать на безопасных обочинах или стоянках. Тяжелое ДТП произошло на Тюменской трассе. На 78-м километре в районе Богдановича столкнулись грузовик и Toyota Land Cruiser. Водитель внедорожника погиб, сообщили в госавтоинспекции. Причиной аварии стал выезд на встречную. На месте ДТП продолжают работу сотрудники ГАИ. В районе аварии транспорт пропускают по встречной полосе. По данным интерактивных карт, пробка в направлении Белоярского и Екатеринбурга со стороны Богдановича растянулась больше, чем на 6 километров. Россияне в рамках безвизового режима смогут посетить 76 стран. В этот список входят Китай, Вьетнам, Арабские Эмираты, а также Сейшелы, ЮАР, Аргентина и Венесуэла. Треть стран, которые поддерживают безвиз с Россией, находятся в Азии. Каждая пятая страна в Африке. Безвизовый режим с Россией, несмотря на санкции, действует и с некоторыми европейскими государствами. Это Сербия, Черногория, Молдавия, а также Босния и Герцеговина, напомнили в ассоциации туроператоров России. Продолжая международную тему, российские ограничения могут практически полностью лишить Армению доходов от продажи рыбы. По итогам прошлого года республика заработала около 80 миллионов долларов на поставках своей продукции. Из этой суммы 78,5 миллионов пришлись именно на поставки в Россию. В число других импортеров рыбы из Армении входит Грузия, Соединенные Штаты, Украина и Белоруссия, пишет РИА Новости. Первому в истории триллионеру Илону Маску сегодня исполнилось 55 лет. Состояние богатейшего человека в мире, главы SpaceX и Tesla, называют 23-й экономикой мира, поскольку на планете есть 22 страны, чей ВВП меньше, чем состояние Илона Маска, пишет РБК. В 2015 году Илон Маск стал соучредителем OpenAI, в 2016 стал учредителем Neuralink, которая разрабатывает мозговые импланты. Громкой оказалась в 2022 году и покупка Илоном Маском Твиттера, который он в считанные дни переименовал просто в X. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
1: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем примерно так же, как и сегодня, до плюс 16 обещают.
3: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
3: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

дал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: реклама.
1: Голос Дудука не спутать ни с чем. Один из лучших дудукистов современности Виталий Погосян. Группа Дудук Бенд и скрипачка Нарине Нанаян. В концерте созвучие миров. Восток и Запад. Традиции и современность. 23 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу.
6: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
8: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.edzpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
12: Золотая коллекция «Радио 7».

0: Вы слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Раньше я ездил в «Златопечка» исключительно за пирогами, а этим летом открыл для себя кое-что новенькое. Мини-чизкейки, клубничный тирамису, медовик с соленой карамелью и, конечно, корпусные пирожные. Такие нежные и красивые, прямо как настоящие фрукты. Теперь уйти оттуда только с пирогом почти невозможно. Все адреса на сайте златопечка.ру.

0: Вы слушаете «Радио Си» сейчас с новостями Елена Пипи. Отличного вечера.
1: Добрый день. В Кушве, которая неделю назад пострадала от мощного смерча, до сих пор ведутся работы по восстановлению. Несмотря на сильные дожди, всеми силами люди пытаются убрать последствия стихии, сообщает губернатор Денис Паслер. В городе завершили ремонт крыши музыкальной школы. Ремонты в детских садах подходят к концу. Крыши двух домов полностью восстановлены, еще три почти готовы. Поваленные деревья, ветки вывезли из города. Денис Паслер также отметил, что на помощь пострадавшим поступило почти 250 пожертвований от неравнодушных граждан и организаций, пишет Е1. 5 человек, в том числе 2 детей, пострадали в ДТП в Екатеринбурге. На улице Нескучной в Солнечном столкнулись Hyundai и Лада. Как сообщили в облгаи, все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Предварительно установлено, что водитель Hyundai проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Ладой, в которой ехала семья с детьми. Травмы получили оба водителя и пассажиры Лады, пишет Коммерсант. Выпускные балы прошли в Свердловской области в эти выходные. В этом году 9 класс окончили 54 тысячи школьников, 11-й – 18 тысяч. Сейчас все они готовятся к следующему этапу своей жизни. Приемная кампания в системе среднего профессионального образования в Свердловской области будет идти до 15 августа. В регионе предусмотрено более 27 тысяч бюджетных мест для абитуриентов. Также в рамках проекта «Профессионалитет» набор был увеличен на 3 тысячи человек. Ну, продолжается и приемная компания в вузы. Российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами Boeing и Airbus, если эти компании вернутся в Россию, заявил в интервью Павлу Зарубину глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, МС-21 – это замена 737-го Боинга и 320-го Airbus. Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года. Дату ранее назвал первый вице-премьер России Денис Мантуров. На Солнце образовалась самая крупная в этом году группа пятен. Склонности к взрывам она пока не проявляет. Как говорят астрофизики, группа живет какой-то своей жизнью, кипит, бурлит, копит энергию. Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы. Одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно 1 июля. Но в целом внутренний мир группы малопонятен, говорят ученые. Однако в Институте космических исследований Российской академии наук напомнили, что предыдущий рекордсмен по размеру, наблюдавшийся в феврале, в итоге побил рекорд 21 века по общему числу сильных вспышек. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем в понедельник до плюс 16.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
1: Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу.
5: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
8: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
9: Витамины Е, Ж, К.
8: Но тут с тобой не поспоришь. Без ежика совсем не по-летнему.
9: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
10: Телефон рекламной службы 235-0905.
11: Радио Си.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Торговый комплекс Докер».
1: От саженцев сливы до системы полива.
2: Торговый комплекс Докер. Более 300 магазинов, тысячи товаров для дома, дачи и сада. Район Кольцово, Бахчеванжи 2Б, докер.ру. Докер, значит, все окей на даче.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Желаю отличного вечера. Вы в компании Radio C. Сейчас время новостей расскажет Елена Пипи.
2: Добрый вечер. В пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в выходные продолжился топливный ажиотаж, который власти связывают с распространением фейков о дефиците. Цены на бензин на независимых заправках выросли до 119 рублей за литр 92-го. У крупных сетей они остаются в пределах рыночных значений, но там иногда возникают очереди, говорят автомобилисты. Губернатор Денис Паслер заявил, что топлива в регионе достаточно. И скачков цен у крупных компаний нет, но отдельные независимые поставщики могут заниматься самодеятельностью, задирая цены, и властям необходимо принимать меры, цитирует губернатора Царьград. Российские автошколы могут начать обучать праворульному вождению. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС. Сейчас Минпросвещение, МВД, Минпромторг изучают данный вопрос и представят доклад по нему в следующем году. Речь идет о тех регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области их доля составляет более 70%. Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В вузе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантий вовсе. Договор с поставщиком расторгается. Полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуацию, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в вузе, пишет портал «Сигнал». 30 июня россияне увидят клубничную луну. Это последнее в этом году микролуние. Клубничную луну назвали индейцы, так как в этот период начинали сбор урожая клубники. Еще это полнолуние называют цветочной луной. По словам астрологов, июньское полнолуние пройдет в знаке Козерога, который отвечает за карьеру, статус, дисциплину и ответственность. Астрологи советуют в это время отложить принятие важных решений и начало новых проектов. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Давайте разберемся с погодой на завтра. Первый рабочий день. В понедельник будет пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге до плюс 16.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
4: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
5: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Вы слушаете «Радио Си». Сейчас новости расскажет Елена Пипия на «Радио Си».
1: Добрый вечер. С 1 июля в России изменится работа микрофинансовых организаций. Они будут обязаны честно и понятно раскрывать клиентам условия займа, а также не должны скрывать риски и не проставлять автоматически согласие клиента на дополнительные услуги. В России вступает в силу новый базовый стандарт для организаций, выдающих быстрые деньги. Одно из важных нововведений – это получение осознанного согласия заемщика на условия таких кредитов, пишет газета.ру. Ранее опросы показали, что каждый седьмой респондент практически не читает договор перед подписанием. Два смертельных ДТП за три дня произошли на одном и том же участке Свердловской трассы. В воскресенье на 78-м километре дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе столкнулись Toyota Land Cruiser и фура. Предварительно 71-летний водитель Toyota, двигаясь в зоне проведения дорожных работ, по неустановленной причине выехал на встречную и влетел в Сканию с полуприцепом. В итоге погиб. Водитель фуры не пострадал, по его словам, он видел встречный внедорожник, вилявший из стороны в сторону. Когда машины почти поравнялись, Toyota нырнула под грузовик. За два дня до этого на том же 78-м километре под встречный КАМАЗ влетела Kia Rio. Погибла 8-летняя девочка из иномарки. Ее отца, который был за рулем, госпитализировали, пишет Уралинформбюро. Вместо Ельцин-центра в Екатеринбурге нужно открыть Балабанов-центр. Об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, который побывал в Екатеринбурге с рабочим визитом и посетил недавно открывшийся в городе у Дворца молодежи памятник режиссеру, пишет газета «Коммерсант». Миронов раскритиковал Ельцин-центр и сказал, что если вместо него в Екатеринбурге появится Балабанов-центр, то это будет правильно и справедливо. Напомню, первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге 16 июня. В Свердловской области подвели итоги первой круглосуточной акции «Пошли жениться». 26 июня в регионе зарегистрировали брак более 1500 пар. 110 регистраций прошли на самых неожиданных площадках по всему региону. В Екатеринбурге в пятницу поженились более 400 пар. Самыми популярными площадками стали дворец бракосочетаний на Карла Липнихта, термальный комплекс «Баденленд» и библиотека имени Белинского. Также пары могли заключить брак на Екатеринбург-арене, в театре «Мускомедии», бизнес-центре «Высоцкий», сообщает департамент информполитики. Сборы фильма «Холоп 3» превысили 700 миллионов рублей на 18-й день проката. Это данные на 28 июня. Фильм вышел на широкие экраны 11 числа. Лента занимает второе место в российских чартах, уступая только фильму «Майкл» про Майкла Джексона, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Спонсор прогноза погоды АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый. Ночью до плюс 12, днем обещают до плюс 16.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

Вы слушаете «Радио Си», сейчас инструментальная музыка. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка». Лето – время для прогулок, дачи и теплых вечеров с близкими, а не для готовки. «Златопечка» предлагает отличное решение. Домашняя окрошка, свежие салаты и готовые блюда, которые нужно просто разогреть. С таким выбором устроить приятный ужин или прием гостей совсем несложно. Адреса на сайте златопечка.ру.

0: Желаю прекрасного вечера воскресенья. Спасибо, что проводите его в компании «Радио Си». Сейчас время новостей. Елена Пипе.
1: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «СЗ Атлантик Тимбург», ЖК «Сибирская Калина». Завтра пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем в Екатеринбурге до плюс 16. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
3: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
2: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день.
4: Телефон в Екатеринбурге плюс 7-343-382-89-00.
2: Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
7: Obsession.

0: Вы слушаете радио Сижила. Отличного вечера. Сейчас пара слов о погоде на завтра. Будет пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью в Октябрьске до плюс 12, днем до плюс 16. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
1: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rodband 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
3: Озонбанку 5 лет, а вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио Си.

0: Радио Си в разгаре прекрасный воскресный вечер. Давайте посмотрим, что нам завтра ждать от погоды в Екатеринбурге. Будет пасмурно, дождь, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 12, днем до плюс 16.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которых предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 1978 открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эци, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы гондурасов гондураса не похожа на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов. Цену рекордную для интернет-компании. компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти 22 миллиона долларов и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026 он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda CR-V, Civic и Accord.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные банки.

0: гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которых предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 1978 открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эци, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец южноафриканский инженер, а мама диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов. Цену рекордную для интернет-компании. компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти 22 миллиона долларов и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026 он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Миба сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda CR-V, Civic и Accord.

радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов в мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен, в нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые их предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 1978 открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эдсе, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь музыкальные. Ритмы и танцы гондурасцев гондураса не похожа на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов, ценную рекордную для интернет-компании. компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти 22 миллиона долларов и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026 он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибы. За что же? За зеленые иллюзии. Мибы сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda Civic и Accord.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Букингемский дворец в Лондоне – один из самых знаменитых дворцов.

0: мире. На его балконе королевская семья показывается публике, и это его охраняют гвардейцы в огромных черных шапках. Сегодня Букингемский дворец. Официально это не главная резиденция королей. Юридически главным офисом британской короны остается дворец Сент-Джеймс. Именно туда до сих пор официально аккредитуют всех иностранных послов. Букингемский дворец огромен. В нем 775 комнат, из которых 19 – залы для официальных приемов. Также в нем есть 92 кабинета и 72 ванные. Кроме того, дворец окружает сад площадью 17 гектаров с теннисным кортом и собственным озером. Первым британским монархом, который сделал дворец своим постоянным домом, стала королева Виктория в 1837 году. Личные покои королевской семьи в Букингемском дворце невелики. Это всего 52 комнаты, в которых могут размещаться король, его родственники и гости. В здании живут и работают более 180 сотрудников, которые обслуживают сам дворец и короля. И в отличие от короля, который появляется в Букингемском дворце только время от времени, они живут там постоянно. На территории дворца есть свое собственное почтовое отделение и свой собственный полицейский участок. Также во дворце есть банкомат для избранных. В подвале дворца установлен эксклюзивный банкомат старейшего банка «Экаутс». Деньги в нем могут снимать только члены королевской семьи и их высокопоставленные гости. В Букингемский дворец можно попасть. Он открывается для публики каждый август и сентябрь, когда монарх уезжает в отпуск. В галерее дворца хранится богатая коллекция картин известных художников, включая работы Рубенса и Рембрандта, а также одна из крупнейших в мире коллекций старинных часов. И что на первом месте? В Букингемском дворце живут привидения, которых часто видят. Это забытый монах в цепях, который живет на заднем дворе и в районе террасы, там, где когда-то была больница для прокаженных. Призрак майора Джона Гвина, который был личным секретарем короля Эдуарда VII. Гвин застрелился из-за того, что пресса узнала о его разводе с женой, что в те времена было позором для придворного. И еще есть безмолвный часовой. Он обитает у главного входа во дворец, и его часто видят гвардейцы, которые предупреждают. Если ночью у входа во дворец станет неестественно холодно, нужно просто смотреть строго перед собой.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 июня – Международный день пирсинга. Дата выбрана в честь Джимми Уорда, дедушки современного пирсинга. Он родился в этот день в 1941, а в 78-м открыл первую студию в Калифорнии. Пирсинг – очень древняя практика. Ученые нашли проколы в ушах у тирольского ледяного человека Эци, жившего за 2000 лет до Тутанхамона. В Древнем Египте пирсинг указывал на принадлежность к семье фараона, а проколоть пупок мог только сам правитель. Такой пирсинг назывался «кольцом королей». В Древнем Риме воины носили кольца на сосках в знак мужества, а женщины в Индии верили, что серьги в носу облегчают роды. Серьга в ухе морского пирата была платой за похороны. Если он погибал вдали от дома, нашедший тело мог забрать золото, но был обязан похоронить корсара по-человечески. Интересно, что по статистике треть людей снимает пирсинг уже через 2-3 месяца и не может объяснить, зачем вообще сделан прокол.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На этой неделе гуляет Гондурас. Главный праздник страны – Ферия Хуниана. Индустриальная столица Сан-Педро-Сула превращается в одну огромную вечеринку. Город перекрывают ради концертов, парадов и гастрофестивалей, где тоннами поглощают лепешки с фасолью и сыром. С одной стороны, все как обычно на карнавалах в Латинской Америке, но есть и отличия. В первую очередь, музыкальные. Ритмы и танцы Гондураса не похожи на бразильскую самбу или кубинскую сальсу. Уникальный танцевальный стиль Гондураса называется пунта. Это невероятно быстрый барабанный гипнотический ритм, где танцоры двигают исключительно бедрами и ногами, оставляя верхнюю часть тела неподвижной.

0: Здравствуйте. Россия может начать импорт топлива, чтобы стабилизировать внутренний рынок, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, передает ТАСС. Также власти снизили норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Будет ограничен шаг изменения биржевых цен на топливо. Новак добавил, что Россия продолжает экспорт бензина по межправительственным соглашениям в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку. Перебои с бензином стали одной из главных тем минувшей недели в Свердловской области. Бензин ходовых марок пропал с некоторых АЗС или отпускается с ограничениями. На АЗС крупных сетей «Лукойл», «Газпром», «Нефть» и других, а на небольших бензоколонках подняли цены. На АЗС появились очереди. Некоторые водители заливают топливо не только в баки, но и в канистры и другую тару. В правительстве основной причиной сложившейся ситуации назвали ажиотажный спрос. По словам замгендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, на которого ссылается Е1, если дело только в потребительской панике на фоне плохих новостей, то топливные баки наполнятся, а цены придут в норму в ближайшие недели. Если дело не только в этом, задача усложнится, пишет Е1. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Новое штормовое предупреждение объявлено в Свердловской области. Сильные дожди ожидаются 29 июня. Региональное управление МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в такую погоду. Находясь на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не ходить рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Автомобилистам в сильный дождь лучше остановиться, встать на обочину подальше от высоких деревьев, включить аварийную сигнализацию и переждать ливень. Певец Ярослав Дронов, шаман, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сыграли свадьбу. Скромное торжество прошло на Патриарших прудах в Москве. Официально Дронов и Мизулина узаконили свои отношения еще в конце прошлого года в одном из ЗАГСов Донецка. А праздник в честь своего бракосочетания пара устроила 13 июня в одном из ресторанов Москвы. С самого начала новобрачные пытались засекретить мероприятие, но портал StarHit выяснил подробности. По его данным, гостей на торжестве было немного. В их числе были теща шамана Елена Мизулина, певец Григорий Лепс и еще несколько человек. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Лето – время загородных поездок, и предсказуемо растет количество аварий с дикими животными. Страховая статистика фиксирует всплеск таких ДТП в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом. В первую очередь это лоси и косули, следом идут кабаны и лисы, а в некоторых регионах водители все чаще сталкиваются с зайцами и даже енотовидными собаками. Первое правило – строго соблюдать скорость в зоне действия знака «дикие животные», а ночью на таких участках лучше ехать медленнее обычного. Второе. Если перед вами неожиданно возник крупный зверь, не пытайтесь его резко объехать. Попытка маневра на скорости почти всегда выбрасывает машину в кювет или на встречную полосу, что может быть опаснее самого удара. Надежнее экстренно тормозить в своей полосе, остановиться и включить аварийную сигнализацию. Будьте внимательны и безопасных вам дорог.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 28 июня 1971 года в городе Претория в ЮАР родился герой нашего времени, бизнесмен, изобретатель и политик Илон Маск. Его отец – южноафриканский инженер, а мама – диетолог родом из Канады. В 17 Илон получил канадский паспорт и уехал в Америку. Он получил степень бакалавра экономики и физики в Пенсильванском университете, потом поступил в Стэнфорд, но почти тут же бросил ради своей первой компании Zip2 Corporation. Ее идея идея в 95-м была революционной. Илон верил в то, что будущее за интернетом, и вместе с младшим братом Кимбалом решил создать каталог компаний, который показывает предприятия на карте. Тогда интернета было мало, большинство клиентов и фирм не очень понимали цель компании братьев, но уже в 99-м Zip2 купил производитель компьютеров за $307 миллионов, цену рекордную для интернет-компаний. Илон Маск тогда получил за свои акции почти $22 миллиона и в 28 лет стал мультимиллионером. 12 июня 2026 он стал первым в мировой истории долларовым триллионером. Правда, уже спустя 2 недели статус этот потерял.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Наш мозг умеет блокировать негативную информацию еще до того, как мы успеваем ее осознать. Это доказал свежий эксперимент израильских ученых, опубликованный в журнале Psychological Science. Добровольцам включили аудиопоток, где среди нейтральных слов изредка мелькали грубости и оскорбления. Логично было ждать, что брань сразу привлечет внимание. Но люди ее просто не замечали. Внутренний фильтр распознавал токсичный контент на подсознательном уровне и отсекал его. Авторы теста сначала решили, что это ошибка, но повторные проверки эффект подтвердили. Объяснение простое. Реакция на агрессию и стресс требует огромных ресурсов. Чтобы не тратить дефицитную энергию организма, мозг по умолчанию включает внутренний блокировщик ментального спама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? В стенах китайской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибе. За что же? За зеленые иллюзии. Мибе сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более $3.5 миллиардов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно, к экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda Civic и Accord.